0: magaddal. Gürbeci a kurkáddal.
1: Иди ко мне. Ты Линда, знаешь? Ой, Линда.